0: Ада, то не выпада, потому что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зихи и твердь, то ты роги супить всем.
1: Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, то не выпада.
1: Где бы купание, где кругладно? Ты кто бы тем малышейством уже снимет чал? Вот и гонью в падне встал!
2: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.